0: Где си вчера был, се птам.
1: То се никто не рови, ви мой квитку мерови.
0: Где си вчера спал,